истина, высшая, глубочайшая и важнейшая истина, неизвестна человеческому роду. Можно стремиться понять, разгадать тайны жизни, но разве можно знать истину спорной,